0: Solo clásicos de la música.
1: Lo más disco.
0: La radio pública de Ceuta.
2: Приступила к производству компьютеров персональный спутник.